0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тунч.
2: Всем привет! Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она Апокрис.
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара-Дефтера или честным понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и щеляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть арлекинов и клоунов.
2: Я бы назвал Апокрис все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают Апокрис по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из Гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Сипура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фалос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: приятные сюрпризы. Мы Радиотурист. Первое туристическое.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
3: Quiero estar en todas partes. No me voy a ignorar.

0: Аэропланы.
1: Альпы и кристально чистые озера, замки, ставшие прототипом знаменитого логотипа компании Disney, и музей BMW, пиво, сваренное на воде из горных источников, и свиной ростбиф Швайнсбратен. Ради всего этого туристы едут в Баварию. Именно здесь, как нигде в Германии, сильны традиции. Национальные одежды, шорты и гольфы у мужчин, платья с передниками у женщин принято надевать на все праздники. Причем касается это не только всемирно известных пивных фестивалей, но и, например, самой рядовой свадьбы. По словам журналистки Ольги Конорской, в Баварии суровые немцы словно оттаивают.
2: Совершенно уникальный регион, в котором нет ничего немецкого. Они говорят с удивительным совершенно акцентом, который не воспринимают ни в одной другой земле. Они там очень давно богатые, поэтому они спокойные, они ни на кого не бросаются. То есть у них нет такого, вот надо доказать свою точку зрения. Они философы. Чтобы продемонстрировать вот именно баварский дух в некотором смысле, можно привести такой пример, о котором нам рассказывали в школе, когда Мюнхен был полностью разрушен после войны, его восстанавливали. По Мюнхену стоял такой вот шелест небольшой. Люди, они брали обломки, да, и сносили их вот в Олимпийский парк. И они друг дружке говорили «Данкешюн». Это вот такое «ш-ш-ш-ш», вот это все передавалось. То есть вот это они.
1: Туристы-автолюбители непременно посещают музей BMW недалеко от Мюнхена. Построили здание аккурат к Олимпиаде 72 года благодаря необычной форме, кто называет его салатницей, кто кастрюлей для колбасок. Каких-то 5-10 лет назад бэхи считались бандитскими автомобилями. Отсюда и пошла расшифровка «боевая машина вымогателя». Сегодня они занимают почетное место в автопарке российского президента, а вот в Европе на них катаются адвокаты и врачи. В музее представлены все модели авто почти за 100 лет. Есть даже двигатель с пропеллером. Но все-таки главная ассоциация с Баварией не машины, а местное пиво. Вы удивитесь, но в течение рабочей смены каждый житель имеет право выпить кружку пенного.
2: Бавария для массового туриста – это Октоберфест, это пиво. Мне очень жаль, что туда едут только за этим, потому что, во-первых, это природа, а во-вторых, это искусство, баварская опера. Я бы даже сказала, что она соперничает с Зальцбургской. Там Кандинский жил, в Мурнау там есть дом Мюнтер. Мюнтер – это его подруга, любовница, соратница, все вместе, почти мама немецкая. Они там жили вместе, да, дом до сих пор сохранился, он полностью расписан Кандинским. Там внутри сохранился весь интерьер, есть несколько его картин. Бавария – это впечатление, в Баварии надо жить. То есть можно на 2 недели приехать, но там надо именно раствориться.
1: Проще всего это сделать в английском саду в центре Мюнхена. Его можно исследовать на велосипеде, пешком или верхом на лошади. Кроме того, в парке много серфингистов. Один из самых больших городских водоемов создает волну, которая идеально подходит для этого вида спорта. В парке есть японский садик с чайным домиком и пивной сад с прекрасным баварским пивом. Что еще полезно знать, планируя поездку в этот регион Германии? Разница во времени между Москвой и Мюнхеном – 2 часа. Россиянам необходима виза. В Баварию удобнее всего прибыть, приземлившись в Мюнхене. А уже оттуда в любой конец этой земли можно доехать на поезде. Время в пути от 1 часа до 3. Не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пелтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Так же случилось с нашей исполнительницей Дайдо, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайдо написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайдо.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Заходи без причин.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Лондон Тауэр – это одно из старейших исторических сооружений Великобритании. Долгое время Лондон Тауэр служил резиденцией английских монархов, ну а сегодня это исторический памятник, охраняемый ЮНЕСКО, и главный символ Лондона. Основание крепости Тауэр предписывается еще римскому императору Клавдию. Тогда это был деревянный форт. Каменной постройкой его заменили после нормандского завоевания Англии Вильгельмом I в 1066 году. Ну а в 1100 году крепость Тауэр, ставшая уже к тому моменту одной из самых неприступных в Европе, начала работать как тюрьма. Она предназначалась для людей благородного происхождения и высокого звания. В ней даже сидели короли Шотландии, Франции и члены их семей. Но с правлением Генриха VIII Тауэр стал еще и местом казней. Здесь он обезглавил свою вторую жену Анну Болейн, объявив ее в супружеской измене. Та же самая участь постигла и пятую супругу Генриха VIII Екатерину Ховард. Правда, большинство заключенных Тауэра все-таки обезглавливали на холме неподалеку. Тогда это было что-то вроде народной забавы, и, конечно же, нужно было побольше места, чтобы можно было вместить всех желающих. Кроме заключенных, в Тауэре жили еще и звери. В начале 13 века король Иоанн Безземельный содержал здесь львов, а его преемник добавил еще и леопардов, слона и белого медведя. Во времена правления Елизаветы I зверинец был открыт для посетителей. И более 500 лет в Тауэре находилось главное отделение королевского монетного двора. В настоящее время Лондон Тауэр работает как музей и оружейная палата, где хранятся сокровища британской короны и самый большой в мире бриллиант Кулинан I. Его масса 532 карата, и он украшает скипетр короля Эдуарда VII. Вот такая вот сегодня открытка, ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

ночам, ну как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Radio Tourist. Listen to the world.

Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Город Арзамас расположен в Нижегородской области, в 112 километрах к югу от Нижнего Новгорода. Расстояние до Москвы 409 километров. Был основан в 1578 году. Арзамас – это крупный железнодорожный узел. Здесь проживает более 100 тысяч человек. Поездку в Арзамас часто совмещают с посещением села Дивеево, где находится знаменитый Серафимо-Дивеевский монастырь. Но, оказавшись в этом славном старинном городке, туристы с удивлением обнаруживают, что здесь тоже есть на что посмотреть. В старину купцы про него и вовсе говорили «Арзамас-городок, Москвы-уголок». Арзамас действительно внешне очень напоминал первопрестольный град. Обилие храмов, монастырей, перезвон колоколов, множество церковных лавок. А история его началась в 1552 году. Город-крепость на живописном берегу реки Теши заложил царь Иван Грозный, когда шел третьим походом на Казань. Главной гордостью арзамасцев является Спасо-Преображенский монастырь, возведенный в 1556 году. А под горой, на которой возвышаются могучие стены монастыря, распростерлось Святое озеро. Согласно легенде, на его дне покоится церковь в окружении подземных ходов. К слову, к началу 19 века в Арзамасе было построено 36 церквей, которые по красоте и размерам составляли конкуренцию столичным соборам. В честь победы над Наполеоном здесь был воздвигнут Воскресенский собор, ставший настоящим украшением и главной достопримечательностью города. Также поблизости расположился Николаевский женский монастырь, где находится резная икона святого Николая Чудотворца. Но кроме христианских святынь, город порадует вас богатой коллекцией старины в историко-художественном музее и, конечно, литературными музеями Аркадия Гайдара и Максима Горького. Оба они жили здесь некоторое время. Еще два объекта гордости арзамасской земли – гусь и луковица. Арзамасцы издревле разводили гусей, а плодородная черноземная почва всегда давала богатый урожай лука, которым торговали даже в Москве. Именно поэтому коронным блюдом каждой арзамасской хозяйки считается не только гусь, но и хлебно-луковый суп со сметаной. Обязательно отведайте эти блюда в каком-нибудь местном ресторанчике.
3: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: побережье.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: не потеряй его.
1: Радио Турист. Новая точка зрения.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

y en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунч, и мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал. Хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попытку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы. Снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула, это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечений Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты думаешь, можешь повторить еще раз 5, и я не думаю, что с первого раза это можно даже с пятого запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий кофе, это прекрасно.
2: Да.
1: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
2: Да, каждый год это интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов в городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место, почву, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
1: Ну вот, хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тульбент или тюрбан, из-за его отличительной формы, как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду. На тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
2: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
1: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султан Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
2: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни, так как в выходным, особенно по воскресеньям, может быть много людей, потому что турки, конечно, тоже отдыхают в эти дни, а парковка будет затруднена. А если вы отправитесь на прогулку с детьми и решите посетить детскую площадку, то самым спокойным и приятным временем для этого будет первая половина дня.
1: Друзья, Стамбул – это сказка, поэтому рекомендуем всем хотя бы раз посетить этот, не побоюсь этого слова, мегаполис. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем ярких впечатлений и отличного настроения.
2: Хощекал.
1: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Я где-то на Камчатке. Набираю маме, говорю, что все в порядке.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: напомнить.
1: Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной маяк. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Аэроплани.
1: На запрос «Недорого, недалеко, без визы, а еще лучше без евро, но чтоб красиво, вкусно и душевно», не каждый вспомнит Сербию. А зря. Действительно, пока эту балканскую страну нельзя отнести к раскрученным направлениям. Но уже сейчас она даст фору, например, в лечебных турах. Есть и горнолыжка. Но к качеству местных склонов много вопросов, хотя власти стараются. Зато доступное обучение и статные русскоговорящие инструкторы. Еще из плюсов – сербская сытная кухня с серьезными кусками мяса в разных видах. Фавориты меню – бессмертные чевапчичи, колбаски из фарша, обжаренные со специями. А овощи и фрукты? Такое ощущение, что их накололи нитратами и натерли воском. Правда, в отличие от московских рынков, здесь все натуральное и экологичное. Но самое главное сокровище страны, по словам журналистки Вики Вершинской, – люди и их отношения.

0: туристам из России.
1: Белград – это единственная, вообще Сербия – это единственная страна, в которой нас по-настоящему искренне, по-братски любят. Такой любви к русским я не видела нигде, не встречала нигде. Русская, там, русский, да. И вот, конечно же, тебе расскажут о том, как я строил Лужники в таком-то году, а я вот там строил станцию метрополитена в таком-то году. Все мы помним, что Югославия активно помогала нам в большой стройке. Спасибо им за это, потому что построен это ведь действительно классные на века, да. Куда-то надо пройти, что-то нужно узнать. Только за руку не возьмут, не отведут, все распишут, покажут, спросят. Ну что, ну как там в России? У вас все хорошо? С такой заботой спросят. Говоришь, да, Москва стоит, но слава богу. То есть вот это ощущение абсолютной такой братской любви.
0: От Белграда не ждите европейского шика, бешеного темпа и богатой иллюминации. Он простой, уютный, домашний и этим сразу подкупает. Гуляя по городу, непременно загляните в крепость Калемегдан. Пропитайтесь вековой историей. За тактильными радостями добро пожаловать в зоопарк, где свободно разгуливают павлины, овцы, козлята. Всех можно потискать и покормить. Пару часов проведите на улице Скадарле. Ее еще называют белградским Монмартром. И там же, в любой кафешке, оцените сербский кофе. Он отдает немного землей, но при этом очень сладкий, крепкий и невероятно вкусный. Воду к напитку нальют прямо из-под крана, потому что чистая. Ну и, конечно, прикоснитесь к сербскому все в музее легендарного Никола Теслы. А уже вечером, размышляя на тему многофазных электрических машин, неспешно дегустируйте «Триумф» – лучшее вино в регионе. Кстати, замечено, уже через 3 дня вы начнете понимать сербский язык и даже говорить на нем.
1: Конечно, есть казусы языковые, забавные. Например, у нас есть слово «пролив». У них слово «пролив» обозначает диарею, мягко говоря. И вот когда мы говорим «пролив», сербы начинают радостно ржать, вскрикивая. И наоборот происходит. Есть наше замечательное слово «гордость». Есть сербское обозначение этого же слова «гордость», которое звучит как «понос». Ну и, конечно, такие элементарные слова, как, например, «мама», у них это «майка». Не стоит говорить слово «спички», потому что это ругательство. Не буду объяснять, как. Какое это не эфирное ругательство. В общем, не говорите, ребята, спички. Говорите «упаляча» – это значит «зажигалка».
0: Когда обойдете Белград вдоль и поперек, съездите проведать Эмира Кустурицу. Деревня из 30 домов была построена на личные деньги режиссера для фильма «Жизнь как чудо», а потом стала семейным гнездышком, где пару раз в год балканский Феллини собирает кинозвезд на фестивале. Кстати, в поселке можно снять номер и утром встретить Кустурицу, выгуливающего собаку. Что еще полезно знать перед поездкой в Сербию? Разница во времени между Москвой и Белградом – 2 часа. Россиянам виза не нужна. Прямой полет до столицы Сербии длится 2,5 часа. Поездом выйдет около 2 суток, но поскольку состав идет через территорию Венгрии, потребуется транзитная виза. Будьте готовы к отключению электричества. С ноября по апрель это вполне обычное явление. Не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист. Желанное. Как утренний кофе на итальянском побережье.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода «Трех метров над уровнем неба», помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Открытка с изображением самого популярного в Доминикане места. Это прекрасный средневековый дворец Алькасар де Колон, находящийся в столице республики, городе Санто-Доминго. В 1514 году его построил Диего Колумб, старший сын великого мореплавателя Христофора Колумба. Когда его отец открывал Америку, Диего служил пажем при дворе их католических величеств Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского. И когда он вырос, то женился на племяннице испанского аристократа герцога Альбы, связанного с королями родственными узами. Таким образом, он надеялся вернуть все титулы и привилегии, которых его отец был несправедливо лишен в 1500 году. Сам же Диего при жизни был четвертым вице-королем Новой Испании и носил титулы аделантада, адмирала Индий, маркиза Ямайки и герцога провинции Верагуа. После смерти Диего Колумба его титулы и усадьбы, и в том числе дворец Алькасар де Колон, стали предметом раздора его пяти детей. С годами непонятной принадлежности дворец пришел в запустение, но в прошлом веке он прошел реставрацию, и сейчас в нем открыт музей. Алькасар де Колон целиком построен из кусков коралловых рифов и без единого гвоздя. В нем находится самая богатая во всей Латинской Америке коллекция мебели и огромное количество древних предметов религиозного культа Испании 15-16 веков. Это то, что Диего собирал. При жизни Диего в Алькасаре размещался первый испанский двор Нового Света и трибунал вице-королевства. В дворце было 55 комнат. После его перестройки в 50-х годах прошлого века здесь осталось только 22 зала, но их вполне достаточно для того, чтобы прочувствовать, какой же величественный у дворца дух. Тем более, что здесь полностью сохранена вся обстановка Алькасар де Колона. Древние портреты хозяев, кровати, комоды, потрескавшиеся зеркала и прочие предметы обихода – все это по-прежнему стоит на своих местах. Так что welcome, друзья! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новой интересной открытки.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Малиновое озеро. Поселок в Михайловском районе Алтайского края. Расположен в Кулундинской степи на берегу одноименного озера. Население больше 3000 человек. К столу русской императрицы Екатерины II подавали соль необычного розово-малинового цвета. Иностранцы, которым посчастливилось разделить с ней трапезу, немало этому удивлялись. Ведь такой диковинки они больше нигде не видели. Ну а привозили соль к императорскому столу из далекой Кулундинской степи, которая раскинулась у подножья Алтайских гор. Именно здесь разлилось целебное соленое малиновое озеро. Водоем не маленький, занимает более 11 квадратных километров. Почему же озеро малиновое? Загадка необычного цвета воды раскрывается просто. Здесь во множестве обитают мелкие рачки и микроорганизмы, которые вырабатывают розовый пигмент. И вода, и грязь в этом озере лечебные, они насыщены минералами. Лучше всего на Малиновое озеро ехать с июня по сентябрь, когда в разгаре сибирское лето. В это время здесь можно купаться и загорать. Правда, добраться до целебной водицы еще постараться нужно. Берег очень пологий, и чтобы окунуться в озеро хотя бы по колено, придется довольно долго идти. Да и вода настолько соленая, что малейшие царапинки на коже будут немилосердно щипать. Соленая вода здесь буквально выталкивает вас на поверхность. А когда цветут водоросли, они набирают множество крохотных пузырьков из воздуха. Так что купание становится похоже на спа-процедуры в джакузи. За одним исключением – дно покрывает соляная корка. Раньше поселок Малиновое озеро был железнодорожной станцией, но теперь добраться до него можно по автомобильной дороге из села Михайловское. В пути придется провести минут 20. А до Михайловского можно добраться на автобусе из Барнаула. Расстояние довольно солидное – 410 километров. Несмотря на всю уникальность озера, серьезной инфраструктурой поселок Малиновое озеро похвастаться не может, так что останавливаться нужно у местного населения. Оно с удовольствием сдает домики в частном секторе.
2: Радио Турист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист».

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: В продолжении музыкального эфира на радио «Турист» программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция — хранить череп в доме. Как ты считаешь?
2: Ну, нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют. Рисуется дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду: в окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких, жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультики «Коко», «Тайна Коко», то знают –

0: Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку мариачи. Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили. Да. У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
0: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
1: Всем пока-пока.
2: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Если на одну чашу весов положить долгий и дорогой перелет, а на другую – храмы неизвестных цивилизаций, свежие и недорогие морепродукты, самый дешевый в мире дайвинг, песчаные пляжи и лоскутное одеяло рисовых полей, змеиное вино, делающее мужчин сильнее, плантации, где выращивают жемчуг, катание на слонах и партизанские туннели, реку имени Ленина и остров имени Титова, выбор страны для очередного отпуска будет очевидным. Тем более, что во Вьетнаме нет высокого и низкого сезона. Если вы решите проехать всю страну насквозь, а так обычно все и поступают, то рано или поздно наткнетесь на хорошую погоду. При этом можно влиться в армию из 10 миллионов мотоциклов, которые снуют по дорогам Вьетнама, а можно воспользоваться автобусами и самой бюджетной системой, которую нам подсказала журналистка Юна Овсиенко.
1: Все это называется Open Bus Tour. Система эта существует давно, она стала популярной среди молодых иностранцев и студентов, которые путешествуют по Азии и по Вьетнаму. Подобрать маршрут и купить билет можно в любом туристическом агентстве, а их огромное множество на центральных улицах. Там, кстати, поторговаться можно. Скидку в 5 или в 10% при настойчивости можно получить. Билет, он действует один месяц. У него открытые даты. Если это ночные переезды, то было бы здорово бронировать так называемые слип-басы. И это такие автобусы, где вместо привычных кресел установлены кровати.
0: Многие бывалые путешественники считают, что познание страны невозможно без посещения столицы. Поклонники Вьетнама дополняют, характер Ханоя раскрывается на шумных и бурлящих рынках. Чего здесь только нет. Фабричные товары, экстра-классы и жуткие подделки просто за смешные деньги. Растения, насекомые, товары для дома, лампа с джином и глаз гадюки в сиропе скунса. Ну и, конечно, всевозможная еда. Чтобы вы понимали, средний счет в недорогой закусочной – 100 рублей на человека. Хороший обед на двоих в ресторане – не больше 500.
1: Если наступит такой момент, когда традиционные блюда наскучат, то нужно набраться храбрости и заказать кобру. И это скорее зрелищно, чем аппетитно, но впечатлений будет много. Если с вами путешествуют особо эмоциональные натуры, то пусть лучше они останутся снаружи ресторана. Так как на глазах официант отрезает

0: Обри голову, выливает кровь в бокал и уверенным жестом врезает сердце. И все это в миксе с рисовой водкой предлагается употребить в качестве аперитива. И пока посетители приходят в себя, дальше готовится уже суп или бульон, обжариваются ребра, потроха, и, в общем-то, на этом кулинарный ритуал завершается.
1: Непременно попробуйте местный кофе со сгущенкой. К нему, конечно, нужно привыкнуть. Напиток темно-грязный и убойный по вкусу. Кофе здесь никогда не варят в турках и кофейниках. Его засыпают в специальный алюминиевый фильтр и заливают кипятком, так что конечный продукт медленно капает в вашу чашку. Что еще полезно знать, планируя поездку во Вьетнам? Разница во времени между Москвой и Ханоем – 3 часа. Россиянам, прибывающим в страну на срок до 15 дней, виза не требуется. Есть прямые авиарейсы. В воздухе вы проведете 9,5 часов. Можно доехать на поезде всего с одной пересадкой в Пекине, хотя ехать придется 7 дней. Лучшее время для дайвинга – с октября по апрель. Не теряйте впечатлений.
2: Отдыхай вместе с нами. Радио «Турист» – первое туристическое радио.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Изображенный на сегодняшней открыточке монумент знаком каждому, кто помнит первые сериалы. Его обязательно показывали во всех заставочках. Это распростерший объятия над Рио-де-Жанейро Иисус Христос. Точное название монумента – Иисус Искупитель. Он взирает на жителей города с высоты горы Корковадо. Высота статуи вместе с пьедесталом – 38 метров. Размах рук – 30, а вес – 1145 тонн. Его задумали построить к столетней годовщине независимости Бразилии 1922 года, но открыли на 9 лет позже, в 31-м. Отцы Рио-де-Жанейро через прессу объявили о сборе средств, собрав в результате 2 с лишним миллиона. Внесла, конечно же, свой вклад и церковь. Первоначальный эскиз памятника разработал художник Карлос Освальд. Именно он предложил изобразить Христа с распростертыми в благословляющем жесте руками. По его мнению, это было хорошо еще и потому, что издалека фигура выглядела как огромный крест. Однако окончательный эскиз был доработан инженером Эйтором да Силва Коштой. Так как по ряду причин, в том числе и технологических, создать такую огромную скульптуру в Бразилии было невозможно, все ее детали изготовлялись во Франции. В разобранном виде их доставляли в Бразилию и по железной дороге транспортировали на вершину горы Корковадо. И 12 октября 1931 года статуя была торжественно открыта. К ее вершине ведет первая во всей Бразилии железная дорога, от нее извилистая лестница из 220 ступенек, получившая название «Караколь». Это означает «улитка». Статую Иисуса Искупителя периодически ремонтируют и модернизируют ночное освещение. А в 2007 году ее даже назвали «Новым чудом света». С любовью из Бразилии, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажирам продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Тамань. Станица в Темрюкском районе Краснодарского края. Административный центр Таманского сельского поселения. Население примерно 10 тысяч человек. Отдыхая на Черноморском побережье, непременно стоит отправиться на экскурсию в Тамань. Это место, где сохранились древние традиции Осетии, и это родина Азовского моря. Ну а главное, здесь находится настоящее чудо природы – грязевые вулканы. И, между прочим, о целебных свойствах грязи в Тамане знали еще древние греки. Всего в Тамане около 30 вулканов. Они то активны, то на некоторое время затухают. Самый посещаемый вулкан называется «Синяя балка». Он находится в поселке Зародину, в 80 километрах от Анапы. Второе, более популярное название этого вулкана – Тиздар. Около 100 лет назад, когда произошло последнее извержение, вулкан лишился своей конической вершины, и на ее месте образовалось грязевое озеро. Грязь эта целебная, и она настолько плотная, что выталкивает вас на поверхность. У вас не получится не только достать дна, но даже встать вертикально. Именно поэтому ученые не могут измерить точную глубину кратера. В этом месте буквально можно вернуться в детство и побарахтаться в грязи. Правда, есть ограничения. Дольше 15 минут находиться в этой целебной жиже не рекомендуют. Так что засекайте время, а потом отправляйтесь к морю, чтобы смыть грязь с тела. Грязевой вулкан Тиздар расположен вдали от крупных промышленных центров и оживленных автострад, поэтому воздух здесь чистейший. По словам отдыхающих, это райское местечко. Уникальные природные пейзажи, благоустроенный пляж, охраняемая стоянка. Словом, отдых здесь вполне комфортный. Кстати, на небольшом рынке на территории комплекса можно купить голубую глину, ту же самую грязь из вулкана, только уже высушенную и расфасованную. К вулкану Тиздар можно приехать на один день или же остаться здесь подольше. Туристы останавливаются в гостинице комплекса или находят себе жилье в поселке. Чтобы искупаться в волшебном грязевом жерле, приезжайте в поселок Зародину Темрюкского района Краснодарского края. Можно ориентироваться на Темрюк или Анапу. Кстати, в самой Анапе легко купить билеты на экскурсию, и тогда вас довезут на автобусе.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет!
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторические реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот это рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затопленными мечами, копьями, либо другими турнирным арсеналом, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не
1: по-настоящему. То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затоплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
1: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина».
2: Бородина.
1: Военно-исторические клубы со всей России и зарубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
2: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, ну и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России.
2: Да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу, отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
2: До новых встреч.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикани»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: not happy there.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

Как в старой песне Deep Dish. Мы ходили по краю так долго, каждый раз умирая с утра. Запах твой помнит моя футболка. Уже утро.

0: Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana. Ya tú sabes, Real Track, revuélmetele.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Love Fool» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» — это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Санкт-Петербург. Административный центр Ленинградской области. Расположен на берегу Финского залива Балтийского моря. Население более 5 миллионов человек. Расстояние до Москвы 651 километр.
2: Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – великолепный монументальный храм, который вызывает целую гамму чувств. Он поражает величием архитектуры и роскошным внутренним убранством. Это одно из крупнейших церковных сооружений во всем мире. По размерам Исаакиевский собор уступает лишь трем храмам – Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Высота питерского исполина – 101 метр. Строили Исаакиевский собор целых 40 лет. Проект предложил французский архитектор Огюст Монферран. Возведение храма началось при императоре Александре I, а заканчивали работы уже при Николае I. Освятили собор в 1858 году в честь святого преподобного Исаакия. Этого небесного покровителя особенно почитал Петр I, ведь родился он в день памяти святого. Кстати, Исаакиевский собор – это еще и самое тяжелое здание в северной столице России. 300 тысяч тонн, вы только вдумайтесь. Ему не раз прочили обрушение, но собор до сих пор горделиво возвышается на Исаакиевской площади. Собор отделывали малахитом, лазуритом, мрамором, бронзой, позолотой. А стоит вам поднять голову, и взгляду предстанет потрясающей красоты плафон главного купола. Расписывал его знаменитый русский художник Карл Брюлов. Получив этот заказ, живописец воскликнул: «Мне тесно, я бы теперь расписал небо». Ну а всего в Исаакиевском соборе более 100 настенных росписей и 52 картины на холсте. И, наконец, непременно поднимитесь на колоннаду Исаакиевского собора. С высоты в 43 метра открывается изумительный вид на центральную часть города.
3: Радиотурист.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Изображенный на сегодняшней открыточке монумент знаком каждому, кто помнит первые сериалы. Его обязательно показывали во всех заставочках. Это распростерший объятия над Рио-де-Жанейро Иисус Христос. Точное название монумента – Иисус Искупитель. Он взирает на жителей города с высоты горы Корковадо. Высота статуи вместе с пьедесталом – 38 метров. Размах рук – 30, а вес – 1145 тонн. Его задумали построить к столетней годовщине независимости Бразилии 1922 года, но открыли на 9 лет позже, в 1931. От Рио-де-Жанейро через прессу объявили о сборе средств, собрав в результате 2 с лишним миллиона. Внесла, конечно же, свой вклад и церковь. Первоначальный эскиз памятника разработал художник Карлос Освальд. Именно он предложил изобразить Христа с распростертыми в благословляющем жесте руками. По его мнению, это было хорошо еще и потому, что издалека фигура выглядела как огромный крест. Однако окончательный эскиз был доработан инженером Эйтором да Силва Коштой. Так как по ряду причин, в том числе и технологических, создать такую огромную скульптуру в Бразилии было невозможно, все ее детали изготовлялись во Франции. В разобранном виде их доставляли в Бразилию и по железной дороге транспортировали на вершину горы Корковадо. И 12 октября 1931 года статуя была торжественно открыта. К ее вершине ведет первая во всей Бразилии железная дорога, от нее извилистая лестница из 220 ступенек, получившая название «Караколь». Это означает «улитка». Статую Иисуса Искупителя периодически ремонтируют и модернизируют ночное освещение. А в 2007 году ее даже назвали «Новым чудом света». С любовью из Бразилии, Юлия Каприз.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

мелочам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: интереснее.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Амбанана. Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: аэропланы. Да, мы любим Москву, хоть и поругиваем частенько, но даже от любимого города иногда хочется отдохнуть. Сменить картинку, ритм жизни, почувствовать иные запахи, устроить перезагрузку для мозга. Стамбул для этих целей подходит лучше других. И близко, и недорого, и виза не нужна. Только здесь за 2-3 дня можно прожить целую жизнь. Заплакать от восторга в соборе Святой Софии, сосчитать ступеньки в Галатской башне и попытаться найти край Европы. Получить гастрономическое наслаждение от простого бутерброда с рыбой, а потом окончательно потерять голову и прокутить недельную зарплату на Восточном базаре. Очиститься не только телом в столетнем хамаме, испугаться и вскочить с постели в 4 утра от зазывания муэдзина. А еще в Стамбуле можно осуществить давнюю мечту. Ну или хотя бы попытаться, как это сделала редактор Наталья Гребнева.
1: Я очень люблю Агату Кристи. И когда у меня было там 2 часа свободных, я побежала в Пьеро Палас. Это отель, в котором она написала «Убийство в Восточном экспрессе». Очень красивое здание, такое в классическом стиле. Там якобы сохранился номер, в котором стоит пишущая машинка, на которой она печатала все это собрание сочинений ее, и вроде бы даже интерьер тоже остался. Но, к сожалению, не получилось у меня проникнуть, потому что кафе было все занято, весь ресторанчик на первом этаже, а там столько обслуги, и они такие все трепетные, они так сразу бросаются ко всем, чем они могут помочь. И не получилось у меня проникнуть внутрь, но вокруг я обходила, мне очень понравилось.
0: В этом роскошном отеле останавливалась не только Агата Кристи, но и Эрнест Хемингуэй, Александр Вертинский, Лев Троцкий, а самый известный постоялец – отец нации Кемаль Ататюрк. И пока наши с вами имена не занесены в летопись страны или хотя бы в списке Forbes, предлагаю смыть эти грустные мысли в одном из стамбульских хамамов.
1: Мы выбрали хамам Джигалаглу, потому что он недалеко от Айя Софии находится. Его где-то в 17-м, что ли, веке построили, чтобы денег заработать на то, чтобы библиотеку поддерживать, как раз, которая в Софийском соборе там хранилась. Первое, что поразило, это грибок, извините, в хамаме наверху, под куполом, потому что там же нет жары, которая убивает все. Плюс из странного, там много работало молдаванок. Типа делают мыльный массаж, мыло там такое чудесное, оно лежит в большом таком чане на входе, можно сколько угодно взять, брать на память, и оно там с памяти. Хамам Джугалаглу.
0: В качестве сувенира также можно привезти маленькие стеклянные стаканчики в форме тюльпана. В них традиционно подают турецкий чай. Правда, не факт, что дома они будут использоваться по назначению, с нашей-то любовью к литровым емкостям, но на память останутся. Кстати, настоящий кофе, сваренный на песке, в Стамбуле найти практически нереально. Как пишет Википедия, после распада Османской империи это стало слишком дорогим удовольствием для турков. Что еще важно знать перед поездкой? Разница во времени между Москвой и Стамбулом – 1 час. Виза не нужна. Перелет из российской столицы и обратно осуществляется ежедневно как регулярными, так и чартерными рейсами. Лучше всего ехать в Стамбул поздней весной или в середине осени. Летом довольно душно и полно туристов с круизных лайнеров. Если вам хочется гулять по музеям и мечетям, подбирайте отель в районе Султан Ахмед. Если вас больше интересуют магазины и бары, жить надо на северном берегу Золотого Рога. Не теряйте впечатлений.
2: Радио «Турист».

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.